0: хорошо там, где есть радиодача. Здравствуйте, меня зовут Александр Буйнов, а вы слушаете радиодача.
1: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это «Радио Дача».

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ядра в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
0: Радиоканал 104.5.
8: Для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Звоните 215-104-5.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Хочу заказать песенку для супруги «Дядь».

0: я скучаю.
1: Не скучаю.
2: Я соскучилась.
3: Любимый.
4: Давай жить.
0: Я беременна.
4: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
4: А мой внук. Сам
5: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц. Заказали при активации единовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организации акции. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного «Звездочка-2023» и узнавайте подробности. «Звездочка-2023». Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. «Звездочка-2023». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
1: Радиоканал 104.5.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Звоните 215-104-5.
2: Любимая радио «Дача», исполните для меня, пожалуйста, песню «Без тебя, без тебя» Стаса Михайлова. Анна, спасибо.

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Пять часов утра. Вы представляете, с вами на «Радио Дача» Григорий Лепс.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».
2: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц за конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.dfsbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает: само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон, французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радиоканал 104.5.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
0: Звоните 215-104.5.
3: Здравствуйте, дорогая радиодача. Меня зовут Оксана. Очень хотелось бы послушать песню «Руки вверх». Заранее спасибо.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил, думал, что ты ждала.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Прямо сейчас

0: Привет, это Егор Крид, и ты слушаешь радио «Дача».
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: Позвони, напиши, помиги, подскажи. Мы от тебя убежим, быстро как Энджи.
1: Радостно.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и до плюс 27 градусов. Вечером облачно с прояснениями и плюс 23, ночью плюс 16 и малооблачно.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.

0: Дача.
1: Этим утром на радиодаче «Гороскоп» узнаем, как прожить этот день правильно. 5 мая, вторник. День подталкивает к движению и новым решениям. Овны, стрельцы и водолеи почувствуют, что готовы прервать привычный сценарий. Возможны необычные идеи, желание изменить планы или попробовать что-то новое. Тельцы, раки и весы будут особенно чувствительны к атмосфере вокруг себя. Не исключены важные разговоры, связанные с личной жизнью или отношениями. Девы, козероги и скорпионы смогут сосредоточиться на практической стороне жизни. Это хороший день для серьезных решений, финансовых расчетов и рабочих вопросов. Не стоит откладывать разговоры, которые давно назрели. Близнецы, львы и рыбы могут столкнуться с неожиданными изменениями в планах. Лучше не цепляться за жесткий график. Гибкость сегодня принесет больше пользы.
0: Гороскоп на радио «Дача». Каждое утро. Не пропустите.

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Камнеград помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов Камнеград. 234-03-77.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 280-8242.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
5: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
9: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
10: Будь подвижным, энергичным. С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
11: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
12: Категория 16+.
13: От колорадского жука «Карада». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
14: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
15: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям.
16: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
17: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
18: Поможет и в саду, и в доме. Запомните. «Великий воин».
19: От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубнищит».
20: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Вы слушаете радиоканал 104.5. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-5201-136. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена. Я хочу поздравить нашу маму Нину Алексеевну с днем рождения, пожелать ей здоровья и поставить для нее песню Антонова «Море-море». Спасибо, радио «Дача».

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
4: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
5: БАД не является лекарственным средством.
0: В Нижнем Новгороде 7 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Прямо сейчас

0: Здравствуйте, с вами на радио «Дача» Михаил Шуфутинский.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон,

0: говори.
1: Я понял все, прости.
2: Прости.
1: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

ты. Прошу, не лги, не лги. Последний полет нашей любви.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и до плюс 27 градусов. Вечером облачно с прояснениями и плюс 23, ночью плюс 16 и малооблачно.
2: Спонсор программы ООО «Торговая компания». Торговый центр «Жар-птица».
3: Хочу, хочу, хочу!
4: Что?
3: Новую мебель, кухню, плитку, сантехнику, двери, обои и шторы.
4: Легко!
3: Интерьер, мол, все легко.
2: ТРЦ «Жар-птица», минус второй этаж.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама. Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернета от Т-мобайла.
6: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка-оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-МОП. Подробнее на tbank.ru.

0: Яндекс.Гоу.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте мебельныйдефисбазар.ру.
2: Какую медицинскую помощь по полису ОМС может получить гражданин России? В чем заключаются права и обязанности пациентов? Эти и другие вопросы можно задать сотрудникам контакт-центра «Сагаз.Мед» по телефону 8 800 100 0702. Консультации и содействие оказывают опытные специалисты, страховые представители. Мы работаем круглосуточно, без выходных. Звонок по России бесплатный. Больше информации на сайте sagaz-med.ru.
3: АО «Страховая компания Сагаз.Мед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
4: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-0063. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: JQJ6 уже богат от 2 200 000 рублей. Ваш надежный спутник в путешествиях. В городе он маневренный и удобный, а за городом настоящий помощник. Вместительный багажник и возможность установить фаркоп. Панорамная крыша, чтобы любоваться видами. Ваш четвероногий друг тоже будет в восторге. Выберите свой JQJ6 «Вагат» на Ларина. Звоните 2-30-37.
6: Указана максимальная выгода на комплектацию. Актив, количество автомобилей ограничено. Не оферта. Подробности по телефону.
7: «Агат». Покупай выгодно.
8: Радио «Дача» представляет. Александра Захарова, Илза Лиепа, Екатерина Рождественская и другие в премьерном спектакле «Династия». 25 мая на сцене драмтеатра. 12+.
9: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На гребном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
10: 0+.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Лунный календарь на радио Дача.
1: 18-й день лунного цикла на календаре. Все происходящее сегодня с людьми и вокруг них является в некотором смысле зеркалом внутреннего состояния. Энергетика суток делает многих пассивными и даже ленивыми, оно и ясно после предыдущего бурного дня. Сегодня не стоит поддаваться чужому влиянию или подражать кому-то. Люди настроены говорить правду во всех сферах общения.
2: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: Лунный календарь на радио Дача.

0: Реклама.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган Центр Автолига есть все. Полноприводный кроссовер Юнес, гибридный внедорожник Дипал G318, семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган Центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в Автолиге. Автолига.
3: Курочка, курочка, Павловская курочка.
4: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
3: Курочка, курочка, Павловская курочка.
4: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
5: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
6: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
1: Что это у тебя?
6: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
1: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
6: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
1: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
7: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
8: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» — это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
9: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В мае комплексное исследование «Чекап перед отпуском» за 1753 рубля. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. RekaNN.ru.
11: Раз, два, три! Лето впереди! В фитнес-клубе «Физкульт» 3 месяца в подарок! Тренируйся всего от 1680 рублей в месяц. Акция до 31 мая 2026 года для лиц 18+. Подробности по телефону 2 200 350. Не оферта. ООО «НФ».

0: Украинский 109-526-201-2108. Город Нижний Новгород.
1: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30. Обновленный Амода C5 уже в Агат на Ларина. Большой выбор цветов и комплектаций от 2 200 000 рублей. Почувствуйте эстетику премиального автомобиля в новом городском кроссовере. Смелый дизайн, светодиодная оптика, спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Амода C5. Ваш выбор в Агат. Звоните 2 300 37.
0: Указана максимальная выгода на комплектацию «Актив». Количество автомобилей ограничено. Не оферта. Подробности по телефону.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: А я хотела бы жить рядом с озером.
4: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ой, закрутилась опять. Забыла оплатить квитанцию ТНС Энерго НН за свет.
6: Оплачивать квитанцию за электроэнергию нужно до 15 числа. Иначе можно остаться без света. Банковскую карту могут заблокировать. Даже отдых будет под вопросом, если накопятся долги.
5: Побежала платить за свет.
7: Belgi X70 – универсальный кроссовер для тех, кто ценит практичность. Классические линии кузова, надежные силовые агрегаты и интуитивно понятное управление. Ничего лишнего, только ежедневная уверенность и комфорт за рулем. Сейчас в BCR Motors универсальный кроссовер X70 в наличии от 2 499 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре Belgi на Новикова Прибоя 4.
8: Belgi. Надежность в движении.
0: Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Реклама.
1: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
3: Подробности на tixfree.ru.
5: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Растения балуются? Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
10: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц для цели активации новой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения по другим организаторам акций. Правила на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
11: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
12: Муз-ТВ представляет.
13: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
12: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
13: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
12: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
14: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
15: Будь подвижным, энергичным. С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
16: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом «Наш Карада».
17: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
15: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
18: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
19: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор программы ООО «М-Запад».
3: Весна, пора перемен. А в «Экспокар» грандиозная распродажа. Обменяй свой авто на новый «Теннет» с выгодой до 700 тысяч рублей. Широкий выбор автомобилей, все комплектации и цвета в наличии. Ждем вас в «Экспокар» по адресу улица Ларина, 28Б. Успейте, количество автомобилей по акции ограничено.
4: Выгода предоставляется на «Теннет Т7» в комплектации «Прайм».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Звоните 215-104-5.
5: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Я хочу передать привет своей жене Олесе. Очень люблю и заказали на нее песню «9 хризантем». Олесенька, ты моя самая лучшая, моя самая любимая. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

мчать на вокзал. Сколько раз этот способ меня выручал. Но еще пока

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Нижнем Новгороде 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Россия объявила перемирие с Украиной в честь Дня Победы. Рождаемость в Нижегородской области продолжает сокращаться. Более 100 тысяч нижегородцев проголосовали за объекты благоустройства. Это новости на радио «Дача», в студии Наталья Самородова. Здравствуйте. Министерство обороны России сообщило, что по решению президента на 8 и 9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ведомство отметило, что рассчитывает, что украинская сторона последует этому примеру. Ранее президент Украины Зеленский допустил, что армия страны с помощью дронов может атаковать парад Победы на Красной площади. В связи с этим в Минобороны сообщили, что в этом случае вооруженные силы России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Рождаемость в Нижегородской области за год сократилась на 1,5%. В прошлом году в регионе родились 21 688 детей. Демографические данные опубликованы в докладе Минсоцполитики, которая констатировала стойкую тенденцию снижения количества родов, новорожденных и показателя рождаемости на фоне общего сокращения численности населения. Одновременно снизилось число абортов и младенческая смертность. Власти активизировали профилактику прерывания беременности и поддержку семей с детьми. За первые две недели со дня старта рейтингового голосования за благоустройство территории по программе формирования комфортной городской среды свой выбор сделали около 100 тысяч жителей Нижегородской области. Накануне губернатор Глеб Никитин в своем видеообращении призвал всех жителей региона принять участие в голосовании. По его словам, господдержка масштабного комплексного развития нижегородских территорий в следующем году будет зависеть от всех нас. Отдать свой голос можно до 12 июня на платформе «За город среда». .госуслуги.ру. На голосование выставлены 93 общественных пространства. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Наталья Самородова. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
3: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
4: И где только таких берут?
3: В «Автоцентре на Гагарина». За автомобилем «Хавейл» только сюда. Выбери свой стильный и надежный «Хавейл» в «Автоцентре на Гагарина».
5: «Автоцентр на Гагарина» – официальный дилер «Хавейл».
6: Вы слушаете «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на Радио Дача.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и до плюс 27 градусов. Вечером облачно с прояснениями и плюс 23, ночью плюс 16 и малооблачно.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама. Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
6: 877-988. Максимум даем, минимум просим.
7: ИП Телухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
8: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки и интернет от Т-мобайла.
9: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-МОП. Подробнее на tbank.ru.
10: Пансионат для пожилых людей «Симфония» в зеленом городе. Свежий воздух, лес и закрытая территория. Профессиональный и бережный уход с учетом возрастных особенностей. Информация по телефону 266-10-99. «Симфония. Забота и комфорт». 266-10-99.
11: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
12: «Никастринг».
13: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
14: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
15: Ждете подходящего момента для покупки квартиры?
16: Он настал!
17: Полная стоимость кредита от 19,18 до 25,836.
16: Жилой комплекс «Линдовский» запускает ипотеку от 5% годовых для всех.
15: Воспользуйтесь выгодными условиями на покупку квартиры. Застройщик ООО «Каскад Проект». Специализированный застройщик. Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Ставка 5% годовых доступна в рамках программ «ПАО Сбербанк. Акции для застройщиков». С условием субсидированной процентной ставки застройщиком-партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица ДДУ, ДУПТ или готовое жилье у застройщика-партнера банка. ООО «Каскад Проект». Специализированный застройщик. Предложение действует 23.03.2026 по 22.05.2026. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах в разделе «Ипотека на новостройку» на sberbank.ru. Ипотечное кредитование осуществляется ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11.08.2015. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Жилой комплекс «Линдовский».
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На гребном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7-930-666-4777.
20: 0+.
21: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: Радиодача «Гороскоп» на вторник. Сегодня день подталкивает к движению и новым решениям. Овны, стрельцы и водолеи почувствуют, что готовы прервать привычный сценарий. Возможны неожиданные идеи, желание изменить планы или попробовать что-то новое. Тельцы, раки и весы будут особенно чувствительны к атмосфере вокруг себя. Не исключены важные разговоры, связанные с личной жизнью или отношениями. Девы, козероги и скорпионы смогут сосредоточиться на практической стороне жизни. Это хороший день для серьезных решений, финансовых расчетов и рабочих вопросов. Не стоит откладывать разговоры, которые давно назрели. Близнецы, львы и рыбы могут столкнуться с неожиданными изменениями в планах. Лучше не цепляться за жесткий график, гибкость сегодня принесет больше пользы.
2: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: Гороскоп на Радио Дача. Каждое утро. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Оставьте время на важное. Жилой комплекс «Идель». Квартал Носиной. Место, где каждое утро доброе. Детский сад, кофейня, зоны для утренней зарядки или работы в вашем квартале. Запишитесь на экскурсию по макету. 280-81-10. ООО «СЗ «Идель». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 16+.
3: А у вас есть такой же? Только с полным приводом.
4: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «ЮНИЭС», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
3: А цены?
4: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Премьера в планетарии имени Гречка. Новая программа «Солнце – звезда нашей жизни». Зрители увидят Солнце таким, каким его с Земли не разглядеть. Билеты на сайте planetarium-nn.ru. 12+.
2: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Хватит выбирать квартиру по картинкам. Запишитесь на эксклюзивный показ квартир в клубном доме резиденции и влюбитесь в панораму города. 418-07-48. Количество мест ограничено.
4: Застройщик ООО «СЗ Юника НН». ИНН 183-117-18-64. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование осуществляется АО «Банк Дом.рф». Подробности в офисе продаж.
5: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? «Танк» — это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье – уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Танк».
6: «Агат. Покупай выгодно».
7: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город».
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
10: Любите свой BMW? А мини? Тогда вам к нам. X-Drive – сервис, где знают эти машины наизусть. Опытные мастера, новейшее оборудование. И вы платите за работу, а не за вывеску. Набережная Грибного канала 13, телефон 230-99-07. X-Drive 50.

0: kp92.ru.
1: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
2: Это история нашей семьи.
1: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
6: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
8: А давай. Только шашлык еще возьмем.
7: А где самый вкусный?
8: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
11: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFlea. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFlea отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFlea защищает на целых 90 дней.
12: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
13: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
15: Просто так.
14: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.vbfinsbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
16: Скидки в аптеках столички.
17: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
16: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
18: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее Liquimoli.
19: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
20: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям.
21: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
22: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
23: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
24: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
25: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
26: Михаил Шуфутинский. Марджанча,
27: Марджанча, где же ты, где?
28: Юлиана Караулова.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
6: Здравствуйте, дорогой Радио Дача. Я прошу для меня и моих подруг поставить песню «Волчица». Своим подругам я пожелаю хорошего настроения, радости. А вам, Радио Дача, мы очень благодарны.

0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
1: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: В Нижнем Новгороде 9 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В России утвердили меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи. В Нижнем Новгороде выписали штрафы на 9 миллионов за парковку на газонах. В Амстердаме запретили публичную рекламу мяса и ископаемого топлива. Это новости на радио «Дача». В студии Наталья Самородова. Здравствуйте. Правительство России утвердило комплекс мер по профилактике деструктивного поведения молодежи. Документ содержит более 40 системных мероприятий по борьбе с деструктивным поведением, среди которых мониторинг активности в интернете, проведение всероссийских конференций и семинаров, а также обучение специалистов в различных областях по вопросам безопасности. В Нижнем Новгороде с марта за парковку на озелененных территориях вынесено более 2700 постановлений. Общая сумма штрафов превысила 9 миллионов рублей. Значительная часть случаев выявляется с помощью автоматического комплекса «Дозор». Система оснащена камерами и программным обеспечением, которое распознает номера автомобилей, припаркованных на газонах. Постановления в таких случаях выносятся без участия водителей. Если автомобиль обнаруживают без номеров, его эвакуируют на штрафстоянку. После установления владельца он также привлекается к ответственности. Напомню, за парковку на газонах предусмотрен штраф до 5000 рублей. Амстердам стал первой столицей в мире, которая полностью отказалась от размещения рекламы мяса и товаров, связанных с ископаемым топливом. С 1 мая из города исчезли объявления, продвигающие авиаперелеты, круизы, бензиновые автомобили и мясо. Власти подчеркивают, что запрет напрямую связан с климатической стратегией города, предполагающей достижение углеродной нейтральности к 50-му году и сокращение потребления мяса. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Наталья Самородова. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
3: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
4: И где только таких берут?
3: В «Автоцентре на Гагарина». За автомобилем «Хавейл» только сюда. Выбери свой стильный и надежный «Хавейл» в «Автоцентре на Гагарина».
5: «Автоцентр на Гагарина». Официальный дилер «Хавейл».
6: Вы слушаете «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Много музыки
9: и мало слов.
8: Этим утром
9: на «Радио Дача».

Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не била.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и до плюс 27 градусов. Вечером облачно с прояснениями и плюс 23, ночью плюс 16 и малооблачно.
0: Спонсор программы ООО «Торговая компания». Торговый центр «Жар-птица».

0: подчиняется мне.
1: Мебельстройцентр Интерьер Молл. ТРЦ «Жар-птица», минус второй этаж.
2: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
4: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
3: А цены?
4: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
5: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
6: Я пропою, звонки всем максимум дают.
7: Жизнь — это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В Гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
3: Что это у тебя?
8: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
3: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
8: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
3: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
9: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
10: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
11: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» — это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
12: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
13: Ты балбес! Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
12: Точно. Готовые дома вкрутой.
13: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
14: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В мае комплексное исследование «Диагностика остеопороза» за 720 рублей. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Праздник каждый день на радио «Дача».
1: Ежегодно 5 мая в России отмечается День водолаза. Этот профессиональный праздник был включен в реестр российских памятных дат указом президента Российской Федерации в 2002 году по ходатайству представителей водолазных организаций, служб и структурных подразделений различных министерств и ведомств. Датой для учреждения праздника послужило важное историческое событие. В 1882 году по указу императора Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. Водолазное дело является достаточно сложной и опасной профессией, поэтому к человеку, занимающемуся данной деятельностью, предъявляются серьезные требования. Помимо профессионального мастерства, водолаз должен обладать стрессоустойчивостью, спокойным и взвешенным характером, хорошим слухом, внятной речью и, конечно же, физической выносливостью. Все это не может не вызывать уважения.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Реклама.
1: Хочешь кровлю без проблем? Позвони в Сталькров НН. Сталькров НН, выбор большой. Доставят заказ прямо домой. Черепица, сайдинг, профнастил. Пришел в Сталькров НН и сразу все купил.
2: 253-76-76.
3: Мультипанк у Тукибама один год.
4: Бомбическая программа 17 мая в 13 часов.
3: Фокусы с левитацией.
5: Дымовое шоу с трансформерами.
3: Зажигательные сеты и мощный звук барабанного шоу.
6: Зиплайн, карусель, лабиринт, полетели.
4: ТРЦ «Жар-птица», второй этаж, Нобилс.

0: Яндекс.Гоу.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте мебельный-базар.ру.
2: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? Тэнк – это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье – уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Тэнк».
3: «Агат. Покупай выгодно».
4: Раз, два, три! Лето впереди! В фитнес-клубе «Физкульт» 3 месяца в подарок! Тренируйся всего от 1680 рублей в месяц. Акция до 31 мая 2026 года для лиц 18+. Подробности по телефону 2-200-350. Неоферта. ООО «НФГ». УГРН 109-526-201-21-08. Город Нижний Новгород.
5: В вашей семье родился малыш? Компания «Сагазмед» поздравляет вас и напоминает, для получения полного комплекса медицинских услуг в поликлинике по месту прикрепления необходимо оформить полис ОМС для ребенка. Подробнее по телефону 8 800 100 07 02 или на сайте sagazdefismed.ru.
6: АО «Страховая компания «Сагазмед».

0: Нет, лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
1: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцария через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ-2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ. 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер.
4: 1,6 миллиона отдал.
3: Нет, Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3,369,990 рублей.
4: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
3: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
4: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
3: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Реклама.
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
2: Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
3: Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
6: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
5: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
7: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
10: Кисель Реавит для желудка суперхит.
11: Высыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
10: Кисель Реавит желудок поблагодарит.
12: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, ну мясо взяли?
13: От Вернер?
12: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
13: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
12: Чижик. 100% гарантия качества.
14: Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
15: Скидки в аптеках столички.
16: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
15: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
17: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
18: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
19: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
20: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
21: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
22: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
23: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
24: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
23: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
25: С «Гринлайф» на грядке все в порядке.
26: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
27: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
28: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
29: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
30: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь.
31: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
32: Радио Дача представляет.
33: Как ты шутишь, Лохнесса!
0: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси. Чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
2: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радиоканал 104.5.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
0: Звоните 215-104.5.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своим друзьям Сереге, Саньку и Андрюхе и заказать для них песню «Алексей Воробьев, она сумасшедшая». Спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Нижнем Новгороде 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Россия объявила перемирие с Украиной в честь Дня Победы. Рождаемость в Нижегородской области продолжает сокращаться. Более 100 тысяч нижегородцев проголосовали за объекты благоустройства. Это новости на радио «Дача», в студии Наталья Самородова. Здравствуйте. Министерство обороны России сообщило, что по решению президента на 8 и 9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ведомство отметило, что рассчитывает, что украинская сторона последует этому примеру. Ранее президент Украины Зеленский допустил, что армия страны с помощью дронов может атаковать парад Победы на Красной площади. В связи с этим в Минобороны сообщили, что в этом случае вооруженные силы России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Рождаемость в Нижегородской области за год сократилась на 1,5%. В прошлом году в регионе родились 21 688 детей. Демографические данные опубликованы в докладе Минсоцполитики, которая констатировала стойкую тенденцию снижения количества родов, новорожденных и показателя рождаемости на фоне общего сокращения численности населения. Одновременно снизилось число абортов и младенческая смертность. Власти активизировали профилактику прерывания беременности и поддержку семей с детьми. За первые две недели со дня старта рейтингового голосования за благоустройство территории по программе формирования комфортной городской среды свой выбор сделали около 100 тысяч жителей Нижегородской области. Накануне губернатор Глеб Никитин в своем видеообращении призвал всех жителей региона принять участие в голосовании. По его словам, господдержка масштабного комплексного развития нижегородских территорий в следующем году будет зависеть от всех нас. Отдать свой голос можно до 12 июня на платформе «За город среда». www.gosuslugi.ru. На голосование выставлены 93 общественных пространства. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Наталья Самородова. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
3: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
4: И где только таких берут?
3: В «Автоцентре на Гагарина». За автомобилем «Хавейл» только сюда. Выбери свой стильный и надежный «Хавейл» в «Автоцентре на Гагарина».
5: «Автоцентр на Гагарина». Официальный дилер «Хавейл».
6: Вы слушаете «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Много музыки.
9: Мало слов.
8: Этим утром
9: на радио «Дача».

0: слушайте «Этим утром» на радио «Дача».
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в никакой.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и до плюс 27 градусов. Вечером облачно с прояснениями и плюс 23, ночью плюс 16 и малооблачно.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
5: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
5: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера.
6: Звоните 215-104-5.
0: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
7: Реклама.
8: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
7: Я просто заеду глянуть.
8: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
7: Ну, это же ничего не значит.
8: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
7: Где?
8: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет.
9: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
10: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
11: ИП Телухин АА, УГРНП 304-526-011-800-121.
12: Пансионат для пожилых людей «Симфония» в зеленом городе. Свежий воздух, лес и закрытая территория. Профессиональный и бережный уход с учетом возрастных особенностей. Информация по телефону 266-10-99. «Симфония». Забота и комфорт. 266-10-99.
13: Кто здесь не бывал, кто не рисковал, то сам.
14: 2 июня. МТС «Лайфхолл». Актер театра и кино Александр Устюгов с программой лучших песен Высоцкого в сопровождении оркестра. Категория 12+.
15: Огонь!
16: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
15: Ура!
16: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
17: Я за Родину воюю! За Россию!
16: Для лиц старше 12 лет.
18: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
19: 0+.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Ваша жизнь, ваши правила. Беспроцентная рассрочка от застройщика до конца строительства на квартиры в клубном доме резиденция.
3: Застройщик ООО СЗ «Юникайнен». Проектная декларация на наш.дом.рф. Проектное финансирование АО «Банк Дом РФ». Приложение действует до 31 мая 2026 года. Дата последнего платежа 30 сентября 2026 года. Подробности в офисе продаж не является публичной офертой.
4: Автосалон «Лазурный дракон». Корея, Европа, Китай. Любой бренд, любой цвет. Слова «нет» и «не можем» не из нашего словаря. Привозим под заказ, под ключ. Ваш автомобиль ждет только одного – вашего звонка. Не заставляйте его ждать. Наш телефон – +7 9 200 400 900. Торговый центр «Океанис», первый этаж.
5: Крыша течет. Не трать времени зря. 2-7-2-9-3-0. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 2-7-2-9-3-0.
6: Ждете подходящего момента для покупки квартиры?
5: Он настал!
7: Полная стоимость кредита от 19,18 до 25,836.
5: Жилой комплекс «Линдовский» запускает ипотеку от 5% годовых для всех.
6: Воспользуйтесь выгодными условиями на покупку квартиры. Застройщик ООО «Каскад Проект». Специализированный застройщик. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Ставка 5% годовых доступна в рамках программ «ПАО Сбербанк. Акции для застройщиков». С условием субсидированной процентной ставки застройщикам партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица ДТУ, ДУПТ или готовое жилье у застройщика партнера банка. ООО «Каскад Проект». Специализированный застройщик. Предложение действует 23.03.2026 по 22.05.2026. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах в разделе «Ипотека на новостройку» на sberbank.ru. Ипотечное кредитование осуществляется ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» номер 1481 от 11.08.2015. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Жилой комплекс «Линдовский».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
10: А я хотела бы жить рядом с озером.
11: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Едем в Сормовский парк! Экстремальные аттракционы, семейные карусели, парк динозавров, дом страха. Колесо обозрения высотой 40 метров. Сормовский парк работает ежедневно. Подробности на сайте sormovapark.ru. Без возрастных ограничений.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 280-8242.

0: Дачные объявления.
1: Знает, куда посадить цветы, где применить ненужные вещи, как сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на Радио Дача экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах Радио Дача.
2: Реклама.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
4: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
5: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
6: Подробности на tixfli.rf.
7: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
9: А давай, только шашлык еще возьмем.
8: А где самый вкусный?
9: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
10: Чижик!
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
13: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
14: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
16: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
17: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
18: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
19: Муз-ТВ представляет.
20: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
21: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
22: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
23: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача.
24: Дачный плейлист Радио Дача.
25: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
26: Любовь здесь проходит проверку.
27: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
28: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
29: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
30: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
31: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
32: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
33: Григорий Лепс.
34: Самый лучший день заходил вчера.
35: Полина Гагарина.
36: Корни.
37: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
38: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
39: Категория

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
4: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Меня зовут Новиков Владимир Валерьевич. Хотелось бы поздравить с юбилейным днем рождения любимую жену Новикову Татьяну Михайловну. И хочу заказать для себя твою любимую песню «Белая черемуха». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
2: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.
3: В Нижнем Новгороде 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В России утвердили меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи. В Нижнем Новгороде выписали штрафы на 9 миллионов за парковку на газонах. В Амстердаме запретили публичную рекламу мяса и ископаемого топлива. Это новости на радио «Дача». В студии Наталья Самородова. Здравствуйте. Правительство России утвердило комплекс мер по профилактике деструктивного поведения молодежи. Документ содержит более 40 системных мероприятий по борьбе с деструктивным поведением, среди которых мониторинг активности в интернете, проведение всероссийских конференций и семинаров, а также обучение специалистов в различных областях по вопросам безопасности. В Нижнем Новгороде с марта за парковку на озелененных территориях вынесено более 2700 постановлений. Общая сумма штрафов превысила 9 миллионов рублей. Значительная часть случаев выявляется с помощью автоматического комплекса «Дозор». Система оснащена камерами и программным обеспечением, которое распознает номера автомобилей, припаркованных на газонах. Постановления в таких случаях выносятся без участия водителей. Если автомобиль обнаруживают без номеров, его эвакуируют на штрафстоянку. После установления владельца он также привлекается к ответственности. Напомню, за парковку на газонах предусмотрен штраф до 5000 рублей. Амстердам стал первой столицей в мире, которая полностью отказалась от размещения рекламы мяса и товаров, связанных с ископаемым топливом. С 1 мая из города исчезли объявления, продвигающие авиаперелеты, круизы, бензиновые автомобили и мясо. Власти подчеркивают, что запрет напрямую связан с климатической стратегией города, предполагающей достижение углеродной нейтральности к 50-му году и сокращение потребления мяса. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Наталья Самородова. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и до плюс 27 градусов. Вечером облачно с прояснениями и плюс 23, ночью плюс 16 и малооблачно.
2: Спонсор программы ООО «Торговая компания». Торговый центр «Жар-птица».
3: Хочу, хочу, хочу!
4: Что?
3: Новую мебель, кухню, плитку, сантехнику, двери, обои и шторы.
4: Легко.
3: Интерьер, мол, все легко.
2: ТРЦ «Жар-птица», минус второй этаж.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Дачные объявления.
0: Удачный час на «Радио Дача».
5: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
5: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера.
6: Звоните 215-104-5.
0: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача».
7: Реклама.
8: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
7: Я просто заеду глянуть.
8: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
7: Ну, это же ничего не значит.
8: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
7: Где?
8: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ 4 уже ждет.
9: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
10: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
11: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
12: Я пропою, звонки всем максимум дают.
13: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии «Ника Спринг». Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
14: «Ника Спринг».
13: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
16: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город».
17: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: только любовь.
1: Реклама.
2: Курочка, курочка, павловская курочка.
3: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
2: Курочка, курочка, павловская курочка.
3: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
4: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
5: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
6: Я пропою в звонке всем максимум дают.
7: Премьера в планетарии имени Гречко. Новая программа «Солнце – звезда нашей жизни». Зрители увидят солнце таким, каким его с Земли не разглядеть. Билеты на сайте planetarium-nn.ru. 12+.

0: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте мебельный-базар.ру.
1: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
2: Что это у тебя?
3: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
2: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
3: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
2: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
4: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
5: Новая клиника «Гемохелп Гастро» на Сенной. В мае эндоскопия во сне со скидкой 15%. Прием гастроэнтеролога и УЗИ брюшной полости за 4400 рублей. Все акции на сайте gemohelp-gastro.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцария через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ООО «СЗ-Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Ой, закрутилась. Опять забыл оплатить квитанцию ТНС Энерго НН за свет.
8: Оплачивать квитанцию за электроэнергию нужно до 15 числа. Иначе можно остаться без света. Банковскую карту могут заблокировать. Даже отдых будет под вопросом, если накопятся долги.
7: Побежала платить за свет.
9: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
10: Это история нашей семьи.
9: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
11: Радио «Дача» представляет. Александра Захарова, Илза Лиепа, Екатерина Рождественская и другие в премьерном спектакле «Династия». 25 мая на сцене драмтеатра. 12+.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
13: 280-8242.
14: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
1: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
0: Только диско-дача.
1: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
0: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера.
1: Заряжайтесь позитивом.
0: Включайте «Радио Дача».
2: Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
6: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
7: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
8: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
10: Кисель Реавит, для желудка суперхит.
11: Высыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
10: Кисель Реавит, желудок поблагодарит.
12: Растения балуются? Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
13: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
14: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
15: Лайф-арена.
14: Премия Муз-ТВ «Движение».
15: Категория 16+.
16: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
0: Радиодача представляет!
17: Что там у нас с крышей?
18: Отъехала!
19: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси – чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. Кино с 7 мая. 6+.
20: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф Белек. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задон. И другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор программы ООО «М-Запад».
3: Весна. Пора перемен. А в «Экспокар» грандиозная распродажа. Обменяй свое авто на новый «Теннет» с выгодой до 700 тысяч рублей. Широкий выбор автомобилей. Все комплектации и цвета в наличии. Ждем вас в «Экспокар» по адресу улица Ларина, 28Б. Успейте. Количество автомобилей по акции ограничено.
4: Выгода предоставляется на «Теннет Т7» в комплектации «Прайм».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Звоните 215-104-5.
5: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Галина. Я хотела бы поздравить своего свекра и своего мужа. Я хочу пожелать обоим огромного, крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни. Спасибо, радио «Дача».
6: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукосат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукосат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукосат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукосат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете «Радио Дача».
5: На радио «Дача» удачный час.
6: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Светлана Щербакова. Хочу поздравить с днем рождения своего брата, угрюмого Александра, и пожелать ему всего того, что он себе желает сам. Саш, я тебя очень сильно люблю, твоя младшая сестренка. И поставьте, пожалуйста, для моего любимого брата песню Андрея Державина «Брат». Спасибо, радио «Дача».

0: Удачный час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Катя. Я хочу поставить песню Анны Асти «Царица» для всех женщин. Спасибо, «Радио Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
2: 215-104-5.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Лидия Владимировна. Передаю привет своим друзьям. Желаю всем доброго здоровья, удачи, душевного спокойствия. И заказываю для всех, и для себя в том числе, песню «Горько плакала Ива». Спасибо, радио «Дача».

0: Брачный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Хочу передать огромнейший привет своей подруге Ксюше и прошу порадовать ее шикарным хитом «Колечко на память колечко». А вам, радиодача, как всегда, огромнейшее спасибо.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните 215-104-5.
2: Здравствуйте, уважаемая и любимая «Радио «Дача». Зовут меня Любовь Ивановна. У меня недавно был день рождения. И я хотела бы себя поздравить с песней Владимира Высоцкого «Она была в Париже». А вам, уважаемая «Радио «Дача», только процветание. Большое вам спасибо.

плевать, какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал, это ближе, про юг и про того, кто раньше с нею был. Но что ей до меня? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Я бросил свой завод, хоть

поговорим на разных языках. Приедет, я скажу по-польски: прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней коней.

0: Нет, они. Я лучше пережду.
1: Удачный час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, дорогое «Радио Дача». Меня зовут Федор Федорович. Хочу услышать песню для себя и своей любимой Федосюшки. Федося, родная моя, тебя люблю и целую. Спасибо тебе, что ты у меня есть. И вам, «Радио Дача», огромное спасибо.

0: Реклама. Оставьте время на важное. Жилой комплекс «Идель». Квартал Носенной. Место, где каждый вечер особенный. Магазины, рестораны, площадь с фонтаном и лаунж-зоны в вашем квартале. Узнайте подробнее по телефону 280-81-10. ОСЗ «Идель». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Тилухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
3: JQJ6 уже богат от 2 200 000 рублей. Ваш надежный спутник в путешествиях. В городе он маневренный и удобный, а за городом настоящий помощник. Вместительный багажник и возможность установить фаркоп. Панорамная крыша, чтобы любоваться видами. Ваш четвероногий друг тоже будет в восторге. Выберите свой JQJ6 богат на Ларина. Звоните 2-300-37.
4: Указана максимальная выгода на комплектацию. Актив. Количество автомобилей ограничено. Не оферта. Подробности по телефону.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
7: АО «Страховая компания Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
8: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» — это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
9: BLG X70 – универсальный кроссовер для тех, кто ценит практичность. Классические линии кузова, надежные силовые агрегаты и интуитивно понятное управление. Ничего лишнего, только ежедневная уверенность и комфорт за рулем. Сейчас в BCR Motors универсальный кроссовер X70 в наличии от 2 499 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре BLG на Новикова Прибоя 4.
10: BLG – надежность в движении.
11: Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
12: Мечтаешь попасть на премиум УСТВ-2026? Лови крутой билет! Смотри УСТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч УСТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум УСТВ. 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри УСТВ по будням в 14.00.
13: Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdivistv.ru. Категория 18+.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.
15: Удачный час!

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 215-104-5.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктория. Хочу поздравить любимого папу, дедушку и мужа с юбилеем. И хочу пожелать ему здоровья, легкого жизненного пути, счастья и всего, чего он хочет. И поставьте для нашего папы веселую песню Газманова. Спасибо, радио «Дача».

0: «Личный час» продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Алексей. Хочу передать привет своей супруге Виктории и поставить для нее песню. Любую на ваше усмотрение. Спасибо, Радио Дача, что вы есть. Поддерживайте наше настроение.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
2: 215-104-5.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу передать привет большой Макрополову Александру Ивановичу. Желаю ему здоровья, самое главное, любви. Всего-всего хорошего. Я его очень люблю. И хочу заказать песню «Очень нужен ты». Спасибо, радио «Дача». Очень.

0: Реклама.
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
4: А я хотела бы жить рядом с озером.
5: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мультипанк у Тукибама один год.
7: Бомбическая программа 17 мая в 13 часов.
8: Фокусы с левитацией.
9: Дымовое шоу с трансформерами.
10: Зажигательная сцена и мощный звук барабанного шоу.
11: Зиплайн, карусель, лабиринт, полетели.
7: ТРЦ «Жар-птица», второй этаж, 0+.
12: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки и интернет от Т-мобайла.
13: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-моб. Подробнее на tbank.ru.
14: Пансионат для пожилых людей «Симфония в зеленом городе». Свежий воздух, лес и закрытая территория. Профессиональный и бережный уход с учетом возрастных особенностей. Информация по телефону 266-10-99. «Симфония. Забота и комфорт». 266-10-99.
15: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ch.ru.
16: Хватит выбирать квартиру по картинкам. Запишитесь на эксклюзивный показ квартир в клубном доме резиденции и влюбитесь в панораму города. 418-07-48. Количество мест ограничено.
17: Застройщик ООО «СЗ Юника НН». ИНН 183-117-18-64. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование осуществляется АО «Банк Дом.рф». Подробности в офисе продаж.
18: Обновленный Амода C5 уже в Агат на Ларина. Большой выбор цветов и комплектаций от 2 миллионов 200 тысяч рублей. Почувствуйте эстетику премиального автомобиля в новом городском кроссовере. Смелый дизайн, светодиодная оптика, спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Амода C5. Ваш выбор в Агат. Звоните 2-300-37.
19: Указана максимальная выгода на комплектацию «Актив». Количество автомобилей ограничено. Не оферта. Подробности по телефону.
20: Агат. Покупай выгодно.
21: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
22: Кто здесь не бывал, кто не рисковал, то сам.
23: 2 июня. МТС «Лайфхолл».
24: Актер театра и кино Александр Устюгов с программой лучших песен Высоцкого в сопровождении оркестра.
25: Категория 12+.
26: Память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
27: Ура!
26: 9 мая. Весь день. На 5 канале.

0: За родину воюю, за Россию.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.
3: Удачный час!

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните 215-104-5.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я Мухтаров Александр. Хочу поздравить свою двоюродную сестру. Ну что ж, Тань, поздравляю тебя, чтобы все было хорошо, счастье было получше. Ну и для тебя споет «Рестайл», ах, какая женщина. Спасибо, Радио «Дача». До свидания.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 215-104-5.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Анастасия. Хочу передать привет родителям, папе Жене и маме Ане. Я хочу поставить песню «Зовите женщину на цветы». Спасибо, радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача».
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
3: удачный момент.
0: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
7: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: Реклама.
8: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
13: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
13: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
13: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
13: Шаман.
0: Группа «Комбинация».
13: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
13: Группа «Винтаж».
0: Ольга Зарубина.
13: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радиоканал 104.5.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Удачный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, Радио Дача. Хотели поздравить с днем рождения нашего сотрудника Валентину. Пожелать ей, чтобы в каждый момент этого дня был наполнен счастьем и успехов. И включить для нее песню «Все для тебя». Спасибо, Радио Дача.

0: Ежедневно, в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: Новости.
1: Госдума в мае рассмотрит новые меры по борьбе с мошенничеством. У Нижегородского Кремля установили скульптуры талисманов региона. В России набирает популярность сонный туризм. Это новости на радиодаче. В студии Наталья Самородова. Здравствуйте. Госдума в мае рассмотрит новые комплексные меры по борьбе с мошенниками, заявил председатель палаты Вячеслав Володин. Среди предлагаемых мер – маркировка международных звонков, введение детских сим-карт и восстановление доступа к аккаунту на портале госуслуги только доверенными способами. Володин также отметил, что количество случаев дистанционного мошенничества за первый квартал уменьшилось на 23%. По его словам, в ЦБ по вопросам финансового мошенничества, в том числе телефонного, обратилось на 40% меньше граждан. У стен Нижегородского Кремля установили скульптуры официальных талисманов области – олененка Нино и дятла Гора. Новый объект дополнил туристический бренд Нижнего Новгорода и региона. Об этом сообщили в областном правительстве. Фигура дятла появилась на ограждении смотровой площадки на Кремлевском бульваре у Северной башни. Скульптуру олененка установили на территории Кремля у макета старинного Нижнего Новгорода. Напомню, Нино и Гор стали официальными талисманами региона в 2020 году по итогам народного голосования, которое проводилось в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода. В России становится популярным сонный туризм, сообщает Ассоциация туроператоров России. Граждане едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Эксперты объясняют новое явление высокими нагрузками, темпом жизни и тревожной повесткой, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Турист, претендующий на качественный сон, выбирает уединенный объект размещения на природе, где можно выспаться в тишине, или отдых в отелях и санаториях с оздоровительными программами. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Наталья Самородова. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас

0: Здравствуйте, с вами на радио «Дача» Михаил Шуфутинский.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги.
2: Не лги.
1: И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
2: Прости.
1: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.
2: Иди.
1: Но то, что не любила ты меня, прошу,

В доме тишина, стала мне кричать еще сильней. Ты теперь одна в этой толпе чужих людей. Я могу забыть все, кроме твоих небесных глаз. Мы можем повторить только это в последний раз.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс Погоды, будет облачно с прояснениями и плюс 23 градуса. Ночью малооблачно и плюс 16, завтра утром синоптики обещают ясное небо и плюс 21 градус на термометре.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама. Хочешь кровлю без проблем? Позвони в «Сталькров НН». «Сталькров НН» – выбор большой. Доставят заказ прямо домой. Черепица, сайдинг, профнастил. Пришел в «Сталькров НН» и сразу все купил.
6: 253-76-76.
7: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
8: Только в «Звонке». Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
9: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
10: ИП «Телухин» АА. УГРН ИП 304-526-011-800-121.
11: Ждете подходящего момента для покупки квартиры?
12: Он настал!
13: Полная стоимость кредита от 19,18 до 25,836.
12: Жилой комплекс «Линдовский» запускает ипотеку от 5% годовых для всех.
11: Воспользуйтесь выгодными условиями на покупку квартиры. Застройщик ООО «Каскад Проект». Специализированный застройщик. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Ставка 5% годовых доступна в рамках программы «ПАО Сбербанк. Акции для застройщиков». С условием субсидированной процентной ставки застройщиком партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица ДДУ, ДУПТ или готовое жилье у застройщика партнера банка. ООО «Каскад Проект». Специализированный застройщик. Предложение действует 23.03.2026 по 22.05.2026. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах в разделе «Ипотека на новостройку» на Сбербанк.ру. Ипотечное кредитование осуществляется ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» номер 1481 от 11.08.2015. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Жилой комплекс «Линдовский».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7-930-666-4777.
16: 0+.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Декрет тоже работа, только начальник маленький.
0: Это радио «Дача».

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-303.
4: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? Тэнк – это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье – уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Тэнк».
5: «Агат. Покупай выгодно».
6: Ваша жизнь, ваши правила. Беспроцентная рассрочка от застройщика до конца строительства на квартиры в клубном доме-резиденция.

0: Площадка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
1: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город». Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: BMW или Mini требует обслуживания? X-Drive – специализированный автотехсервис. Только опытные мастера. Только новое оборудование. Разумные цены. Набережная Грибного канала, 13. Звоните 230-99-07.
3: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
4: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 280-8242.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+. Реклама.
7: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
8: Менсе.
7: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
8: Менсе.
7: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-267-67. 8-800-267-67.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
13: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
15: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
16: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.

0: Радиоканал 104.5.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
0: Звоните 215-104.5.
3: Здравствуйте, любимая радиодача. А я бы хотела для своей подружки, Мефтеевой Елены, попросить передать для нее песню группы «Представился». Давайте ей сделаем приятное. Спасибо, любимая радиодача.

0: Новости.
1: Госдума в мае рассмотрит новые меры по борьбе с мошенничеством. У Нижегородского Кремля установили скульптуры талисманов региона. В России набирает популярность сонный туризм. Это новости на радио «Дача». В студии Наталья Самородова. Здравствуйте. Госдума в мае рассмотрит новые комплексные меры по борьбе с мошенниками, заявил председатель палаты Вячеслав Володин. Среди предлагаемых мер – маркировка международных звонков, введение детских сим-карт и восстановление доступа к аккаунту на портале госуслуги только доверенными способами. Володин также отметил, что количество случаев дистанционного мошенничества за первый квартал уменьшилось на 23%. По его словам, в ЦБ по вопросам финансового мошенничества, в том числе телефонного, обратилось на 40% меньше граждан. У стен Нижегородского Кремля установили скульптуры официальных талисманов области – олененка Нино и дятла Гора. Новый объект дополнил туристический бренд Нижнего Новгорода и региона. Об этом сообщили в областном правительстве. Фигура дятла появилась на ограждении смотровой площадки на Кремлевском бульваре у Северной башни. Скульптуру олененка установили на территории Кремля у макета старинного Нижнего Новгорода. Напомню, Нино и Гор стали официальными талисманами региона в 2020 году по итогам народного голосования, которое проводилось в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода. В России становится популярным сонный туризм, сообщает Ассоциация туроператоров России. Граждане едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Эксперты объясняют новое явление высокими нагрузками, темпом жизни и тревожной повесткой, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Турист, претендующий на качественный сон, выбирает уединенный объект размещения на природе, где можно выспаться в тишине, или отдых в отелях и санаториях с оздоровительными программами. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Наталья Самородова. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс Погоды, будет облачно с прояснениями и плюс 23 градуса. Ночью малооблачно и плюс 16, завтра утром синоптики обещают ясное небо и плюс 21 градус на термометре.
0: Спонсор программы ООО «Торговая компания». Торговый центр «Жар-птица».

0: Чиняється мені.
1: Мебельстройцентр Интерьер Мол. ТРЦ Жар-Птица, минус второй этаж.
2: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама.
4: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
3: Я просто заеду глянуть.
4: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
3: Ну, это же ничего не значит.
4: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
3: Где?
4: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет.
5: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
6: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
7: Я пропою, звонки всем максимум дают.
8: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
10: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ-2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Реклама. Оставьте время на важное. Жилой комплекс «Идель». Квартал Носенной. Место, где каждый вечер особенный. Магазины, рестораны, площадь с фонтаном и лаунж-зоны в вашем квартале. Узнайте подробнее по телефону 280-81-10. ОСЗ «Идель». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Пансионат для пожилых людей «Симфония» в зеленом городе. Свежий воздух, лес и закрытая территория. Профессиональный и бережный уход с учетом возрастных особенностей. Информация по телефону 266-10-99. «Симфония». Забота и комфорт. 266-10-99.
2: Какую медицинскую помощь по полису ОМС может получить гражданин России? В чем заключаются права и обязанности пациентов? Эти и другие вопросы можно задать сотрудникам контакт-центра «Сагазмед» по телефону 8 800 100 0702. Консультации и содействие оказывают опытные специалисты, страховые представители. Мы работаем круглосуточно, без выходных. Звонок по России бесплатный. Больше информации на сайте sagaz-med.ru.
3: АО «Страховая компания

0: 9 мая на РЕН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: В зоопарк Мадагаскар поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru. 0+.
2: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
3: Это история нашей семьи.
2: На 5 канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: опять растают.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Реклама.
2: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург — город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
6: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
5: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
7: Кисель Реавит для желудка суперхит.
8: Высыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
7: Кисель Реавит желудок поблагодарит.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
10: Ольга Зарубина.
12: Будьте

0: Комбинация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радио Дача представляет.
2: Как пишете, челокнесные!
3: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: Радиоканал 104.5.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Спонсор программы ООО «М-Запад».
4: Весна, пора перемен. А в «Экспокар» грандиозная распродажа. Обменяй свое авто на новый «Теннет» с выгодой до 700 тысяч рублей. Широкий выбор автомобилей, все комплектации и цвета в наличии. Ждем вас в «Экспокар» по адресу улица Ларина, 28Б. Успейте, количество автомобилей по акции ограничено.
5: Выгода предоставляется на «Теннет Т7» в комплектации «Прайм».
0: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
6: Здравствуйте, «Радио Дача». Я хочу поздравить Гладкову Людмилу Борисовну с юбилеем. Хочу пожелать крепкого здоровья, счастья и всех благ. Спасибо, «Радио Дача».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Нижнем Новгороде 3 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Прямо сейчас

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс Погоды, будет облачно с прояснениями и плюс 23 градуса. Ночью малооблачно и плюс 16, завтра утром синоптики обещают ясное небо и плюс 21 градус на термометре.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама.
6: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
7: Что это у тебя?
8: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
7: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
8: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
7: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
8: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
9: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
10: ИП «Телухин» АА. ОГРН ИП 304-526-011-800-121.
11: Ждете подходящего момента для покупки квартиры?
12: Он настал!
13: Полная стоимость кредита от 19,18 до 25,836.
12: Жилой комплекс «Линдовский» запускает ипотеку от 5% годовых для всех.
11: Воспользуйтесь выгодными условиями на покупку квартиры. Застройщик ООО «Каскад Проект». Специализированный застройщик. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Ставка 5% годовых доступна в рамках программ «ПАО Сбербанк. Акции для застройщиков». С условием субсидированной процентной ставки застройщикам-партнерам банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица ДДУ, ДУПТ или готовое жилье у застройщика-партнера банка. ООО «Каскад Проект. Специализированный застройщик». Предложение действует 23.03.2026 по 22.05.2026. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах в разделе «Ипотека на новостройку» на Сбербанк.ру. Ипотечное кредитование осуществляется ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11.08.2015. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Жилой комплекс «Линдовский».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам.
16: 2 июня. МТС «Лайфхолл». Актер театра и кино Александр Устюгов с программой лучших песен Высоцкого в сопровождении оркестра. Категория 12+.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: тобой. Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Реклама. Внимание, акция. Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград. 234-03-77.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
2: Я пропою, звонки всем максимум дают.
3: Премьера в планетарии имени Гречка. Новая программа «Солнце – звезда нашей жизни». Зрители увидят Солнце таким, каким его с Земли не разглядеть. Билеты на сайте planetarium-nn.ru. 12+.
4: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
5: «Никастринг».
6: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.

0: Яндекс.Гоу.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте мебельный-базар.ру.
2: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте «Масленыч.ру».
3: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В мае комплексное исследование «Диагностика остеопороза» за 720 рублей. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мультипанку Тукибама один год!
5: Бомбическая программа 17 мая в 13 часов.
4: Фокусы с левитацией!
6: Дымовое шоу!

0: «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 280-8242.

0: Дачные объявления.
1: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
2: Лунный календарь на радио «Дача».
1: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
2: Лунный календарь
1: на радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитись к своему кредитору и в МФЦ.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
10: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор программы ООО «М-Запад».
3: Весна, пора перемен. А в «Экспокар» грандиозная распродажа. Обменяй свой авто на новый «Теннет» с выгодой до 700 тысяч рублей. Широкий выбор автомобилей, все комплектации и цвета в наличии. Ждем вас в «Экспокар» по адресу улица Ларина, 28Б. Успейте, количество автомобилей по акции ограничено.
4: Выгода предоставляется на «Теннет Т7» в комплектации «Прайм».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Звоните 215-104-5.
5: Здравствуйте, радио «Дача». Прошу исполнить песню Олега Газманова для моих сослуживцев призыва 1970 года. Здоровья им всем и счастья, всего самого хорошего. Спасибо, радио «Дача».
6: Как же

0: Новости.
1: В России на четверть увеличилось число самозанятых. Утвержден проект планировки территории для восточного обхода Нижнего Новгорода. Выплаты за сообщения о пьяных водителях получают нижегородцы. Это новости на радио «Дача», в студии Анастасия Соболева. Здравствуйте. Число самозанятых россиян за прошлый год превысило 15 миллионов человек. Специальный режим действует в России в порядке эксперимента до конца 2028 года, напоминают РИА Новости. Самозанятые с доходом до 2,5 миллионов рублей в год могут легально вести бизнес, уплачивая налог по ставке 4 или 6% без предоставления отчетности. Ранее сообщалось, что в следующем году планируется обсуждение вопроса о сохранении или изменении этого режима. Минград Нижегородской области утвердил проект планировки территории для восточного обхода Нижнего Новгорода вблизи деревни Никульская. План включает в себя три части – реконструкция существующей дороги в границах деревни Никульская, реконструкция участка дороги набережная Гребного канала в Слободе-Подновье и строительство новой дороги, в составе которой планируется двухуровневая развязка с проездом над существующей автомобильной дорогой регионального значения Нижний Новгород-Кстова. Специалисты рассмотрели 5 возможных вариантов прохождения трассы и выбрали тот, который обеспечит безопасный проезд к планируемому жилищному строительству, промышленным зонам и Нижегородской станции аэрации. С начала 2026 года 58 нижегородцев получили выплаты за сообщения о пьяных водителях. Сообщается, что в прошлом году аналогичные выплаты получили 164 человека. Напомню, правительство Нижегородской области весной 2023 года приняло постановление о денежном вознаграждении граждан за сообщения о пьяных водителях. На тот момент выплата составляла 2000 рублей, летом прошлого года ее размер увеличили до 5000 рублей. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Анастасия Соболева, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
3: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
4: И где только таких берут?
3: В «Автоцентре на Гагарина». За автомобилем «Хавейл» только сюда. Выбери свой стильный и надежный «Хавейл» в «Автоцентре на Гагарина».
5: «Автоцентр на Гагарина» – официальный дилер «Хавейл».
6: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 16 градусов на термометре. Завтра утром плюс 21, преимущественно ясно, днем облачно с прояснениями, плюс 25 и возможен небольшой дождь.
2: Спонсор программы ООО «Торговая компания». Торговый центр «Жар-птица».
3: Хочу, хочу, хочу!
4: Что?
3: Новую мебель, кухню, плитку, сантехнику, двери, обои и шторы.
4: Легко.
3: Интерьер, мол, все легко.
2: ТРЦ «Жар-птица», минус второй этаж.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Дачные объявления.
0: Удачный час на «Радио Дача».
5: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
5: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера.
6: Звоните 215-104-5.
0: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача».
7: Реклама.
8: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
7: Я просто заеду глянуть.
8: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
7: Ну, это же ничего не значит.
8: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
7: Где?
8: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ 4 уже ждет.
9: Реклама, не оферта. Подробности уточните в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
10: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
11: Я пропою, звонки всем максимум дают.
12: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город».
13: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
14: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20.
15: ООО «СЗ Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Радио «Дача» представляет Александра Захарова, Илза Лиепа, Екатерина Рождественская и другие в премьерном спектакле «Династия» 25 мая на сцене драмтеатра. 12+.
16: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Реклама.
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
4: Хватит выбирать квартиру по картинкам. Запишитесь на эксклюзивный показ квартир в клубном доме резиденции и влюбитесь в панораму города. 418-07-48. Количество мест ограничено.
5: Застройщик ООО СЗ «Юникайнн». ИНН 183-117-18-64. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование осуществляется АО «Банк Дом.рф». Подробности в офисе продаж.
6: Курочка, курочка, половская курочка.
7: Значит, будет шашлычок, значит...

0: он настал. Полная стоимость кредита от 19,18 до 25,836. Жилой комплекс «Линдовский» запускает ипотеку от 5% годовых для всех.
1: Воспользуйтесь выгодными условиями на покупку квартиры. Застройщик ООО «Каскад Проект». Специализированный застройщик. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Ставка 5% годовых доступна в рамках программы «ПАО Сбербанк. Акции для застройщиков». С условием субсидированной процентной ставки застройщиком партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица ДДУ, ДУПТ или готовое жилье у застройщика партнера банка. ООО «Каскад Проект». Специализированный застройщик. Предложение действует с 23.03.2026 по 22.05.2026. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах в разделе «Ипотека на новостройку» на сбербанк.ру. Ипотечное кредитование осуществляется ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России номер 1481 от 11.08.2015. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Жилой комплекс «Линдовский».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
5: Любите свой BMW? А мини? Тогда вам к нам. X-Drive – сервис, где знают эти машины наизусть. Опытные мастера, новейшее оборудование. И вы платите за работу, а не за вывеску. Набережная Грибного канала, 13. Телефон 230-99-07. xdefisdrive52.ru.
6: Огонь!
7: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. 9 мая. Весь день. На 5 канале.
8: Я за Родину воюю! За Россию!
7: Для лиц старше 12 лет.
9: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет, Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
10: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
9: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
10: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
9: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
2: Указана максимальная цена при продаже с учетом минимумов и предложения. Действует до 31 мая 2026 года.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
12: 280-8242.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
0: Реклама.
7: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
8: Подробности на tixfree.rf.
9: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
10: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организация акции. Правила на сайте www.bnfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
13: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
14: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
15: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
16: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
14: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: С GreenLife на грядке все в порядке.
18: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. GreenLife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения GreenLife в магазинах города.
19: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Муз-ТВ представляет.
17: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
12: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
11: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
11: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
11: Шаман.
4: Группа «Комбинация».
11: Сергей Лазарев.
4: Андрей Державин.
11: Группа «Винтаж».
4: Ольга Зарубина.
11: Григорий Лепс.
4: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
0: Радиодача представляет.
2: Что там у нас с крышей?
6: Отъехала.
14: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, дорогой радиодача. Хочу передать огромный привет дочери Наталье, зятю Вячеславу и свахе Елене. Пожелать им успехов, крепкого-крепкого здоровья и большого счастья. Поставьте на них, пожалуйста, ласковый май, белый рот. Спасибо, дорогой радиодача.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Нижнем Новгороде 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Госдума хочет изучить работу российских зумеров. 90 километров дорог к мемориалам Великой Отечественной войны отремонтируют в Нижнем Новгороде. В российских школах хотят вести уроки на свежем воздухе. Это новости на Радио Дача. В студии Анастасия Соболева. Здравствуйте. Депутаты Госдумы заказали исследование о временной занятости молодежи от 14 до 25 лет, чтобы понять, как зарабатывают молодые люди. Также они хотят проверить, соблюдаются ли трудовые права молодежи и какие меры поддержки они получают. На основе этих данных власти собираются подготовить новые законы для временной работы подростков и студентов, сообщают ведомости. Эксперты утверждают, что зумеры сейчас выбирают краткосрочную работу через интернет-сервисы. Многие не хотят долго работать в одной компании и больше ценят баланс между работой и личной жизнью. В Нижегородской области в этом году приведут в нормативное состояние около 90 километров дорог к мемориалам Великой Отечественной войны. Работы будут вестись в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба регионального правительства. Так, в Богородском округе отремонтируют более 21 километра дороги Богородск-Ключищи. Кроме того, ремонт дорог, ведущих к воинским захоронениям и мемориалам Великой Отечественной войны, запланирован в других округах, например, в Большеболгинском, Вадском и Лысковском. Завершение ремонта на большинстве объектов запланировано на третий квартал этого года. В России предложили ввести в школах уроки на свежем воздухе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена Комитета Совета Федерации по соцполитике Наталью Косихину. Она отметила, что такая мера может значительно повысить интерес детей к учебе. Предметами, которые можно проводить на природе, могут стать биология, физика, естествознание, окружающий мир, литература и ИЗО. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Анастасия Соболева, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
3: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
4: И где только таких берут?
3: В «Автоцентре на Гагарина». За автомобилем «Хавейл» только сюда. Выбери свой стильный и надежный «Хавейл» в «Автоцентре на Гагарина».
5: «Автоцентр на Гагарина» – официальный дилер «Хавейл».
6: Вы слушаете «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 16 градусов на термометре. Завтра утром плюс 21, преимущественно ясно, днем облачно с прояснениями, плюс 25 и возможен небольшой дождь.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама. Хочешь кровлю без проблем? Позвони в «Сталькров НН». «Сталькров НН» – выбор большой. Доставят заказ прямо домой. Черепица, сайдинг, профнастил. Пришел в «Сталькров НН» и сразу все купил.
6: 253-76-76.
7: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
8: ИП «Телухин АА», УГРН ИП 304-526-011-800-121.
9: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
10: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» — это не трата, это страховка жизни. Не рискуй. Бери в ордер.
11: Новая клиника «Гемохелп Гастро» на Сенной. В мае эндоскопия во сне со скидкой 15%. Прием гастроэнтеролога и УЗИ брюшной полости за 4400 рублей. Все акции на сайте gemohelp-gastro.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Раз, два, три! Лето впереди! В фитнес-клубе «Физкульт» 3 месяца в подарок! Тренируйся всего от 1680 рублей в месяц. Акция до 31 мая 2026 года для лиц 18+. Подробности по телефону 2-200-350. Не оферта. ООО «НФГ». УГРН 109-526-201-21-08. Город Нижний Новгород.
13: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
14: JQ J6 уже богат от 2 миллионов 200 тысяч рублей. Ваш надежный спутник в путешествиях. В городе он маневренный и удобный, а за городом настоящий помощник. Вместительный багажник и возможность установить фаркоп. Панорамная крыша, чтобы любоваться видами. Ваш четвероногий друг тоже будет в восторге. Выберите свой JQ J6 в Агат на Ларина. Звоните 2-300-37.
15: Указана максимальная выгода на комплектацию актив. Количество автомобилей ограничено. Не оферта. Подробности по телефону.
16: Агат. Покупай выгодно. Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Оставьте время на важное. Жилой комплекс «Идель». Квартал Носиной. Место, где каждый вечер особенный. Магазины, рестораны, площадь с фонтаном и лаунж-зоны в вашем квартале. Узнайте подробнее по телефону 280-81-10. ОСЗ «Идель». Проектные декларации на сайте nas.dom.rf.
1: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки и интернет от Т-мобайла.
2: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-моб. Подробнее на tbank.ru.
3: Ждете подходящего момента для покупки квартиры?
4: Он настал! Полная стоимость кредита от 19,18 до 25,836. Жилой комплекс «Линдовский» запускает ипотеку от 5% годовых для всех.
3: Воспользуйтесь выгодными условиями на покупку квартиры. Застройщик ООО «Каскад Проект». Специализированный застройщик. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Ставка 5% годовых доступна в рамках программ «ПАО Сбербанк. Акции для застройщиков». С условием субсидированной процентной ставки застройщиком-партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица ДТУ, ДУПТ или готовое жилье у застройщика-партнера банка. ООО «Каскад Проект». Специализированный застройщик. Предложение действует 23.03.2026 по 22.05.2026. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах в разделе «Ипотека на новостройку» на sberbank.ru. Ипотечное кредитование осуществляется ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России номер 1481 от 11.08.2015. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Жилой комплекс «Линдовский».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии «Ника Спринг». Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
7: «Ника Спринг».
8: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. «Река НН.ру».
10: Ваша жизнь.

0: крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
1: Кто здесь не бывал, кто не рисковал, то сам.
2: 2 июня. МТС Лайфхолл. Актер театра и кино Александр Устюгов с программой лучших песен Высоцкого в сопровождении оркестра. Категория 12+.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Дачные объявления.
1: Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Реклама.
5: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
6: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
5: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
9: Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
10: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
12: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
13: От Вернер?
12: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
13: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
12: Чижик. 100% гарантия качества.
14: Чижик.
15: Подробности на сайте чижик.клаб.
16: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
17: Кисель Реавит. Для желудка суперхит.
18: Посыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
17: Кисель Реавит, желудок поблагодарит.
19: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
20: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
21: Просто так.
20: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ядок в месяц за конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте vbdfsbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
22: Растения балуются. Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
23: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
24: Лайф-арена.
23: Премия Муз-ТВ «Движение».
24: Категория 16+.
25: Thank you.

0: Радиоканал 104.5.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
7: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
0: Звоните 215-104-5.
8: Радио «Дача». Хотел бы пожелать удачи и любви и цветов нашей дочери Макаровой Екатерине и ее супругу Алексею Каменову. Будьте добры, поставьте, пожалуйста, песню «Кто тебя создал такой?». Мы вас любим, радио «Дача».

0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
1: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: В Нижнем Новгороде 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В России на четверть увеличилось число самозанятых. Утвержден проект планировки территории для восточного обхода Нижнего Новгорода. Выплаты за сообщения о пьяных водителях получают нижегородцы. Это новости на радио «Дача», в студии Анастасия Соболева. Здравствуйте. Число самозанятых россиян за прошлый год превысило 15 миллионов человек. Специальный режим действует в России в порядке эксперимента до конца 2028 года, напоминают РИА Новости. Самозанятые с доходом до 2,5 миллионов рублей в год могут легально вести бизнес, уплачивая налог по ставке 4 или 6% без предоставления отчетности. Ранее сообщалось, что в следующем году планируется обсуждение вопроса о сохранении или изменении этого режима. Минград Нижегородской области утвердил проект планировки территории для восточного обхода Нижнего Новгорода вблизи деревни Никульская. План включает в себя три части – реконструкция существующей дороги в границах деревни Никульская, реконструкция участка дороги набережная Грибного канала в Слободе-Подновье и строительство новой дороги, в составе которой планируется двухуровневая развязка с проездом над существующей автомобильной дорогой регионального значения Нижний Новгород-Кстова. Специалисты рассмотрели 5 возможных вариантов прохождения трассы и выбрали тот, который обеспечит безопасный проезд к планируемому жилищному строительству, промышленным зонам и Нижегородской станции аэрации. С начала 2026 года 58 нижегородцев получили выплаты за сообщения о пьяных водителях. Сообщается, что в прошлом году аналогичные выплаты получили 164 человека. Напомню, правительство Нижегородской области весной 2023 года приняло постановление о денежном вознаграждении граждан за сообщения о пьяных водителях. На тот момент выплата составляла 2000 рублей, летом прошлого года ее размер увеличили до 5000 рублей. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Анастасия Соболева, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
3: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
4: И где только таких берут?
3: В «Автоцентре на Гагарина». За автомобилем «Хавейл» только сюда. Выбери свой стильный и надежный «Хавейл» в «Автоцентре на Гагарина».
5: «Автоцентр на Гагарина» – официальный дилер «Хавейл».
0: Вы слушаете «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас

0: Радиоканал 104.5.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Погода.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 16 градусов на термометре. Завтра утром плюс 21, преимущественно ясно, днем облачно с прояснениями, плюс 25 и возможен небольшой дождь.
3: Спонсор программы ООО «Торговая компания». Торговый центр «Жар-птица».

0: подчиняется мне.
1: Мебель-стройцентр «Интерьер Молл». ТРЦ «Жар-птица», минус второй этаж.
2: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
4: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
3: А цены?
4: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
5: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.

0: Яндекс.Гоу.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте мебельный-базар.ру.
2: Раз, два, три! Лето впереди! В фитнес-клубе «Физкульт» 3 месяца в подарок! Тренируйся всего от 1680 рублей в месяц. Акция до 31 мая 2026 года для лиц 18+. Подробности по телефону 2-200-350. Не оферта. ООО «НФГ». УКРН 109-526-201-2108. Город Нижний Новгород.
3: Автосалон «Лазурный дракон». Корея, Европа, Китай. Любой бренд, любой цвет. Слова «нет» и «не можем» не из нашего словаря. Привозим под заказ, под ключ. Ваш автомобиль ждет только одного – вашего звонка. Не заставляйте его ждать. Наш телефон – +7 9 200 400 900. Торговый центр «Океанис», первый этаж.
4: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное – квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 280-8242. Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Хочешь кровлю без проблем? Позвони в Сталькров НН. Сталькров НН, выбор большой. Доставят заказ прямо домой. Черепица, сайдинг, профнастил. Пришел в Сталькров НН и сразу все купил.
2: 253 76 76.

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки и интернет от Т-мобайла.
2: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-МОП. Подробнее на tbank.ru.
3: Пансионат для пожилых людей «Симфония в зеленом городе». Свежий воздух, лес и закрытая территория. Профессиональный и бережный уход с учетом возрастных особенностей. Информация по телефону 266-10-99. «Симфония. Забота и комфорт». 266-10-99.
4: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
5: Что это у тебя?
4: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
5: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
4: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
5: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
6: ООО «Дорговый дом стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
7: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
8: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» — это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
9: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? «Танк» — это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье — уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Танк».
10: «Агат. Покупай выгодно».
11: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город».
12: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
13: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
14: Обновленный Амода C5 уже в Агат на Ларина. Большой выбор цветов и комплектаций от 2 200 000 рублей. Почувствуйте эстетику премиального автомобиля в новом городском кроссовере. Смелый дизайн, светодиодная оптика, спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Амода C5. Ваш выбор в Агат. Звоните 2-300-37.
15: Указана максимальная выгода на комплектацию «Актив». Количество автомобилей ограничено. Не оферта. Подробности по телефону.
10: Агат. Покупай выгодно.
16: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах.

0: Дачные объявления.
1: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
2: Лунный календарь на радио «Дача».
1: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить. Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7.25, по выходным в 8.25.
2: Лунный календарь
1: на радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Реклама.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
6: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbdfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
6: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
10: Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
12: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
13: А давай. Только шашлык еще возьмем.
12: А где самый вкусный?
13: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
14: Подробности на сайте чижик.клаб.
15: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
16: Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
17: Подробности на tixfli.rf.
18: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
19: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
20: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитись к своему кредитору и в МФЦ.
21: Скидки в аптеках столички.
22: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
23: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
24: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
25: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
26: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное. Настоящее. Liqui-Moly.
27: Любовь здесь проходит проверку.
28: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
2: Радио «Дача»
0: представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Комбинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте. Хочу передать привет моим близким родственникам, мужу и всем своим друзьям. Хотелось бы услышать песню Авраама Руссо.
3: Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Нижнем Новгороде 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Госдума хочет изучить работу российских зумеров. 90 километров дорог к мемориалам Великой Отечественной войны отремонтируют в Нижнем Новгороде. В российских школах хотят вести уроки на свежем воздухе. Это новости на Радио Дача. В студии Анастасия Соболева. Здравствуйте. Депутаты Госдумы заказали исследование о временной занятости молодежи от 14 до 25 лет, чтобы понять, как зарабатывают молодые люди. Также они хотят проверить, соблюдаются ли трудовые права молодежи и какие меры поддержки они получают. На основе этих данных власти собираются подготовить новые законы для временной работы подростков и студентов, сообщают ведомости. Эксперты утверждают, что зумеры сейчас выбирают краткосрочную работу через интернет-сервисы. Многие не хотят долго работать в одной компании и больше ценят баланс между работой и личной жизнью. В Нижегородской области в этом году приведут в нормативное состояние около 90 километров дорог к мемориалам Великой Отечественной войны. Работы будут вестись в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба регионального правительства. Так, в Богородском округе отремонтируют более 21 километра дороги Богородск-Ключищи. Кроме того, ремонт дорог, ведущих к воинским захоронениям и мемориалам Великой Отечественной войны, запланирован в других округах, например, в Большеболгинском, Вадском и Лысковском. Завершение ремонта на большинстве объектов запланировано на третий квартал этого года. В России предложили ввести в школах уроки на свежем воздухе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена Комитета Совета Федерации по соцполитике Наталью Косихину. Она отметила, что такая мера может значительно повысить интерес детей к учебе. Предметами, которые можно проводить на природе, могут стать биология, физика, естествознание, окружающий мир, литература и ИЗО. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Анастасия Соболева, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас

0: Здравствуйте, с вами на радио «Дача» Михаил Шуфутинский.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
2: Прости.
1: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди. Но то, что не любила ты меня, прошу.

0: Реклама.
1: Оставьте время на важное. Жилой комплекс «Идель», квартал Носенной. Место, где каждый вечер особенный. Магазины, рестораны, площадь с фонтаном и лаунж-зоны в вашем квартале. Узнайте подробнее по телефону 280-81-10.
2: ОСЗ «Идель». Проектные декларации на сайте nas.dom.rf.
3: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
4: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
3: А цены?
4: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
5: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
6: Я пропою, звонки всем максимум дают.
7: Мультипанку Тукибама один год.
8: Бомбическая программа 17 мая в 13 часов.
9: Фокусы с левитацией.
10: Дымовое шоу с трансформерами.
11: Зажигательные сеты и мощный звук барабанного шоу.
12: Зиплайн, карусель, лабиринт, полетели!
8: ТРЦ «Жар-птица», второй этаж, Нобиус.
13: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Премьера в планетарии имени Гречка. Новая программа «Солнце – звезда нашей жизни». Зрители увидят Солнце таким, каким его с Земли не разглядеть. Билеты на сайте planetarium-nn.ru. 12+.
15: Готовые таунхаусы «Фрегат» доступны по семейной ипотеке от 3,9%. Жилищный больше не вопрос. Звоните 231-3003. Продавец недвижимости ИП Тимофеев Евгений Александрович. Изучите все условия кредита на сайте fregatnn.ru. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? Тэнк – это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье – уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Тэнк».
17: «Агат. Покупай выгодно».
18: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В мае комплексное исследование «Чекап перед отпуском» за 1753 рубля. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Раз, два, три! Лето впереди! В фитнес-клубе «Физкульт» 3 месяца в подарок! Тренируйся всего от 1680 рублей в месяц. Акция до 31 мая 2026 года для лиц 18+. Подробности по телефону 2-200-350. Не оферта. ООО «НФГ». УГРН 109-526-201-2108. Город Нижний Новгород.
20: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООСЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
21: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Оставьте время на важное. Жилой комплекс «Идель». Квартал Носенной. Место, где каждый вечер особенный. Магазины, рестораны, площадь с фонтаном и лаунж-зоны в вашем квартале. Узнайте подробнее по телефону 280-81-10. ОСЗ «Идель». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleneych.ru.
2: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
3: Belgi X70. Универсальный кроссовер для тех, кто ценит практичность. Классические линии кузова, надежные силовые агрегаты и интуитивно понятное управление. Ничего лишнего, только ежедневная уверенность и комфорт за рулем. Сейчас в BCR Motors универсальный кроссовер X70 в наличии от 2 499 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре Belgi на Новикова Прибоя 4.
4: Belgi. Надежность в движении.
5: Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
6: Хватит выбирать квартиру по картинкам. Запишитесь на эксклюзивный показ квартир в клубном доме резиденции и влюбитесь в панораму города. 418-07-48. Количество мест ограничено.
7: Застройщик ООО СЗ «Юника НН». ИНН 183-117-18-64. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование осуществляется АО «Банк Дом.РФ». Подробности в офисе продаж.
8: Едем в Сормовский парк! Экстремальные аттракционы, семейные карусели, парк динозавров, дом страха, колесо обозрения высотой 40 метров. Сормовский парк работает ежедневно. Подробности на сайте sormovapark.ru. Без возрастных ограничений.
9: Кто здесь не бывал, кто не рисковал, то сам.
10: 2 июня. МТС Лайфхолл. Актер театра и кино Александр Устюгов с программой лучших песен Высоцкого в сопровождении оркестра. Категория 12+.
11: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На гребном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
12: 0+.
13: Радио «Дача» представляет. Александра Захарова, Ильза Лиепа, Екатерина Рождественская и другие в премьерном спектакле «Династия». 25 мая на сцене драмтеатра. 12+.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 280-8242.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
0: Реклама.
7: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
8: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
7: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
10: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
9: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
10: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
11: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с ТЭП-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают ТЭП-банк для бизнеса. ТЭП-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО ТЭП-банк.
12: Заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель Леавит желудок поблагодарит.
13: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
15: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
16: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
17: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
14: Подробности на tixfly.rf.
18: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организации акций. Правила на сайте www.bfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
19: Скидки в аптеках столички.
20: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
21: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
22: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
23: Дачный плейлист «Радиодача» на Муз-ТВ.
24: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
25: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радиодача». Дачный плейлист «Радиодача».
26: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
27: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
28: Радиодача представляет.
29: Как пишете, чувак, дайте!
30: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лох-Несс» в кино с 7 мая. 6+.
0: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
1: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радиоканал 104.5.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Кузнецова Элла. Я передаю привет своим друзьям Елене и Владимиру и хочу заказать для всех песню Ефрема Амирамова «Молодая». Дорогие мои друзья, я вас очень люблю. Вы самые лучшие. Будьте здоровы, будьте любимы, будьте счастливы. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Восемь часов вечера. И вместе с вами Катя Лель на «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: вами на даче Диана Гурцкая.
1: Теперь облака между нами, с тобой не поговорить. Ты знаешь, как больно, мама, одной по земле ходить. Как хочется мне до озноба прижаться к рукам твоим, тебе рассказать о взрослой

0: Реклама.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
3: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdvistv.ru. Категория 18+.
4: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
5: Огонь!
6: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
7: Ура!
6: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
8: Я за Родину воюю! За Россию!
6: Для лиц старше 12 лет.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
10: 280-8242.

0: Реклама.
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
4: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
5: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
6: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
5: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8240. 42.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
0: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
8: Просто так.
7: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акций и правила на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО «ВБ-банк».
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Шаман.
9: Это любовь.
2: Стас Михайлов.
10: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.

0: Вы слушаете радиоканал 104.5, свидетельство ЭЛ номер ТУ-5201-136, зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
3: Спонсор программы ООО «М-Запад».
4: Весна, пора перемен. А в «Экспокар» грандиозная распродажа. Обменяй свое авто на новый «Теннет» с выгодой до 700 тысяч рублей. Широкий выбор автомобилей, все комплектации и цвета в наличии. Ждем вас в «Экспокар» по адресу улица Ларина, 28Б. Успейте, количество автомобилей по акции ограничено.
5: Выгода предоставляется на «Теннет Т7» в комплектации «Прайм».
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Звоните 215-104-5.
6: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Регина. Хотим поздравить нашу коллегу по работе Белкину Татьяну с днем рождения. И хотим пожелать здоровья, счастья, семейного благополучия и всего самого прекрасного. От коллектива спасибо, радио «Удача».
7: Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. В Нижнем Новгороде 9 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Прямо сейчас

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

Бог рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Реклама.
1: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В мае комплексное исследование «Диагностика остеопороза» за 720 рублей. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Раз, два, три! Лето впереди! В фитнес-клубе «Физкульт» 3 месяца в подарок! Тренируйся всего от 1680 рублей в месяц. Акция до 31 мая 2026 года для лиц 18+. Подробности по телефону 2-200-350. Не оферта. ООО «НФГ». УГРН 109-526-201-2108. Город Нижний Новгород.
3: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. RekaNN.ru.
4: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: BMW или Mini требует обслуживания? X-Drive – специализированный автотехсервис. Только опытные мастера. Только новое оборудование. Разумные цены. Набережная Грибного канала, 13. Звоните 230-99-07.
6: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное – квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20.
7: ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 280-8242.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Реклама.
1: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
2: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Любите свой BMW? А мини? Тогда вам к нам. X-Drive – сервис, где знают эти машины наизусть. Опытные мастера, новейшее оборудование. И вы платите за работу, а не за вывеску. Набережная Грибного канала, 13. Телефон 230-99-07. x-drive52.ru.
4: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет. Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
6: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
5: Да. По разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
6: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
5: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу. Указана максимальная цена при продаже с учетом минимальных выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 280-8242.

0: Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: Радиодача представляет.
2: Что там у нас с крышей?
3: Отъехала!
4: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: Вы слушаете радиоканал 104.5. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-5201-136. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Спонсор программы ООО «М-Запад».
4: Весна, пора перемен. А в «Экспокар» грандиозная распродажа. Обменяй свое авто на новый «Теннет» с выгодой до 700 тысяч рублей. Широкий выбор автомобилей, все комплектации и цвета в наличии. Ждем вас в «Экспокар» по адресу улица Ларина, 28Б. Успейте, количество автомобилей по акции ограничено.
5: Выгода предоставляется на «Теннет Т7» в комплектации «Прайм».
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Звоните 215-104-5.
6: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я бы хотел передать для Оксаны песню «На белом покрывале января» в исполнении группы «Сладкий сон». Пожелать всех благ. Спасибо вам, радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: 10 часов вечера. С вами на даче я, Валерия.
0: Прямо сейчас

0: Реклама.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
3: Курочка, курочка, павловская курочка.
4: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
3: Курочка, курочка, павловская курочка.
4: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
5: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.

0: Яндекс.Гоу.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте мебельный-базар.ру.
2: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
3: Что это у тебя?
1: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
3: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
1: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
3: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
1: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
4: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
5: В вашей семье родился малыш? Компания «Сагазмед» поздравляет вас и напоминает, для получения полного комплекса медицинских услуг в поликлинике по месту прикрепления необходимо оформить полис ОМС для ребенка. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 или на сайте sagaz-med.ru.
6: АО «Страховая компания «Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
7: А я хотела бы жить рядом с озером.
8: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
10: JQJ6 уже богат от 2 200 000 рублей. Ваш надежный спутник в путешествиях. В городе он маневренный и удобный, а за городом настоящий помощник. Вместительный багажник и возможность установить фаркоп. Панорамная крыша, чтобы любоваться видами. Ваш четвероногий друг тоже будет в восторге. Выберите свой JQJ6 богат на Ларина. Звоните 2-3-0-3-7.
11: Указана максимальная выгода на комплектацию. Актив. Количество автомобилей ограничено. Не оферта. Подробности по телефону.
12: Агат. Покупай выгодно. Радио «Дача». Телефон рекламной службы
13: 280-8242.

0: Реклама.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
3: Пансионат для пожилых людей «Симфония» в зеленом городе. Свежий воздух, лес и закрытая территория. Профессиональный и бережный уход с учетом возрастных особенностей. Информация по телефону 266-10-99. «Симфония». Забота и комфорт. 266-10-99.
4: Премьера в планетарии имени Гречко. Новая программа «Солнце – звезда нашей жизни». Зрители увидят Солнце таким, каким его с Земли не разглядеть. Билеты на сайте planetarium-nn.ru. 12+.

0: приставку «Яндекс.Гоу».
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте мебельный-базар.ру.
2: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» — это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
3: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? «Тэнк» — это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье — уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Тэнк».
4: «Агат. Покупай выгодно».
5: Новая клиника «Гемохелп Гастро» на Сенной. В мае эндоскопия во сне со скидкой 15%. Прием гастроэнтеролога и УЗИ брюшной полости за 4400 рублей. Все акции на сайте gemohelp-gastro.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Раз, два, три! Лето впереди! В фитнес-клубе «Физкульт» 3 месяца в подарок! Тренируйся всего от 1680 рублей в месяц. Акция до 31 мая 2026 года для лиц 18+. Подробности по телефону 2-200-350. Не оферта. ООО «НФГ». УГРН 109-526-201-2108. Город Нижний Новгород.
7: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль. Предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Белджи X70. Универсальный кроссовер для тех, кто ценит практичность. Классические линии кузова, надежные силовые агрегаты и интуитивно понятное управление. Ничего лишнего, только ежедневная уверенность и комфорт за рулем. Сейчас в BCR Motors универсальный кроссовер X70 в наличии от 2 499 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре Белджи на Новикова Прибоя 4.
9: Белджи. Надежность в движении.
10: Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Паранойя.
1: Реклама.
2: Муз-ТВ представляет.
3: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
2: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
3: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
2: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Михаил Шуфутинский.
7: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
6: Юлианна Караулова.
5: Отпетые мошенники.
8: Люби меня, люби. Жарким огнем.
5: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория

0: Вы слушаете радиоканал 104.5, свидетельство ЭЛ номер ТУ-5201-136, зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Звоните 215-104.5.
3: Дорогая радиодача, прошу вас исполнить песню «Берега» Александра Малинина. Всего вам доброго. Борис.

Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. В Нижнем Новгороде 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Прямо сейчас

0: Реклама.
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда их осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ 4 уже ждет.
3: Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
4: Камнеград помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов Камнеград. 234-03-77.
5: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
6: Раз, два, три! Лето впереди! В фитнес-клубе «Физкульт» 3 месяца в подарок! Тренируйся всего от 1680 рублей в месяц. Акция до 31 мая 2026 года для лиц 18+. Подробности по телефону 2-200-350. Не оферта. ООО «НФГ». УКРН 109-526-201-2108. Город Нижний Новгород.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 280-8242.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У предусмотрительных людей есть не только пакет с пакетами, но еще и подарочный пакет с подарочными пакетами.
0: Это «Радио Дача».

0: меня.
1: Реклама.
2: Хочешь кровлю без проблем? Позвони в Сталькров НН. В Сталькров НН выбор большой. Доставят заказ прямо домой. Черепица, сайдинг, профнастил. Пришел в Сталькров НН и сразу все купил.
3: 253-76-76.
4: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград. 234-03-77.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
5: 280-82-42.

0: Дождик босиком по земле прошел, клёны по плечам хлопал. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Слышно, как звенят в небе высоко солнечных лучей струны. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно. С каждым поделись радостью своей, рассыпая смех звучно. Если песни петь, с ними веселей, а когда наоборот скучно. Если песни петь, с ними веселей, а когда наоборот скучно.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6:30 и 8:30.

0: Радиоканал 104.5.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
0: Звоните 215-104.5.
3: Здравствуйте, дорогая радиодача. Передайте, пожалуйста, для меня песню «Сиреневый туман». Николай Ильич, огромное спасибо вам. Сиреневый.

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: На «Радио Дача» полночь. Романтично встретим новый день вместе с Сергеем Жуковым.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: Здравствуйте, с вами на радио «Дача» Михаил Шуфутинский.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
2: Прости.
1: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Звоните 215-104.5.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своему мужу, любимому, дорогому, единственному Владимиру. Хочу передать песню Кайметова «Position number one». А вам, радио «Дача», большое спасибо.
3: Position number one. Отдыхаю, устал.

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Дачное время, час ночи. И вместе с вами Катя Лель.

маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это «Радио Дача».

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

0: Вы слушаете радиоканал 104.5, свидетельство ЭЛ номер ТУ-5201-136, зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Звоните 215-104.5.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Иван. Я хочу передать привет своему другу Федору, всем тем, кто меня знает. Вам привет, радио «Дача». Если можно, для нас поставить Владимира Шурочкина песню. Всем хочу пожелать здоровья, успехов. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

Ночь проходит, с ней живу не я. Память обновляя лица, нам дают другие имена. В сердце спит потухшая мечта, чувство без любви пустыня. Подо мной шатается земля.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
0: Радиоканал 104.5.
3: Для слушателей старше 16 лет.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Звоните 215-104-5.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Олег. Всем хочу пожелать счастья, любви, добра и всего самого наилучшего. Спасибо вам, Радио Дача.